0: Ava Ragoma.
1: Ага. Самуэл.
0: Ава, ва вутлеу рагаву, дымхалазу, ала рогадзу. Ава, рядхаба, дюльди, аурлер, камеле, мауэма, бодзига маада.
1: Арли бухэнга, ритсас, голеку, техана, мэне, тура, сипичана, лето, ле.
0: Голеку, техана, марэна, дэбэгэ, гэна, бэлэ, нэгабу, сэбэ, ичи, гамуэла, дэсэ, салму, дэй, дэй, дэй, дэй, дэй,
1: Nkwana Kaluthuli Park Phase 2 gae ga molepo makatjane ba moletlo o bua ka ntshembotse le na batho ba ikemichiritse o tla ba setse ba beile ga botse di hele le tshedingwe thabela men of the match ga ke robale ri meje mathata ke mantsi a bophelo meri machaba botlo kwa dipateng e mathata o a nya ka re fela re a bolela gore skatla ya ba mantsi le go feta Borokobo fetile ke go tsheletse ke le ka Modric go ga go tshimaroga ke go se ke go petsong pete tloga re le boga tsheletse ga go thobela man of the match ga ke robale ke ya tlhakantsha ga go tlhakane ke gopela o nkgodisetse ngwana wa ka ke le ke o matla senyane o matla re tshere mo go disitse re tshere mo go disitse re tloga re le boga tsheletse le magesho
2: makado Chile y Cadillac